0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22. 1, 2.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
1: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
5: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54 29 80.
1: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: 7:17. Мы рады всех поприветствовать. Доброго утра.
1: Вы слушаете Лидер ФМ, и с вами в студии, как всегда, мы, Павел Болеев.
0: Милена.
1: Доброе утро.
0: 21 мая, доброе утро. Сегодня у нас день такой, кажется, пасмурный.
1: Но теплый. Ощущением очень даже неплохо на улице.
0: Пока еще май. Но и он уже близится к завершению. Скоро лето встречаем. Очень быстро бежит время. Вот пугает и радует, что лето скоро, а в то же время как быстро весна заканчивается.
1: Ну, на лето, я думаю, у всех много планов и много дел, поэтому лучше сейчас не спешить, насладиться вот этими последними весенними деньками в этом году.

0: 7 часов 21 минута. О праздниках на сегодня будем рассказывать.
1: Ну что же, кто-то с утра пьет кофе, а кто-то все-таки предпочитает чай. Сегодня Международный день чая отмечается.
0: О, классный праздник.
1: Официальный статус праздник получил в 2019 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН, хотя неофициально его отмечали еще с середины 2000-х.
0: Ну, достаточно давно.
1: Но выбор даты 21 мая обусловлен тем, что в большинстве стран-производителей именно в этот период начинается сезон сбора самых нежных и качественных чайных листьев.
0: Вообще, сам по себе чай – это вообще второй по популярности напиток в мире после воды. Его история насчитывает более 5000 лет и начинается в Древнем Китае, где, по легенде, император Шэньнун случайно открыл его бодрящие свойства. Ну, так, я, знаешь, как-то привыкла к тому, что чай, наоборот, расслабляет. Что ли, как-то
1: а он тонизирует.
0: А он тонизирует, да.
1: Ну и, конечно, сам праздник направлен на поддержку любых хозяйств, стран и привлечение внимания к экологическим стандартам производства вот этого прекрасного напитка.
0: Интересно, у нас можно чай выращивать? Как-то у нас уже все выращивают.
1: У нас все, конечно, почему нет? Все есть, все пьем, все травы собирают люди, делают, и чайки, и всякие травы заваривают. А что же чай?
0: Да, ну вот те, кто думал, что новенького летом на даче высадить, вот задумайтесь о чае.
1: Да, какие-то вот свой сорт выводить.
0: Может быть, было бы интересно.
1: Так что сегодня такой вот праздник. Если кофе поднадоел, можно сегодня с утра выпить именно кружку ароматного чая.
2: Наша музыка.

0: 7 часов 25 минут. Говорим мы о событиях этого дня. Сегодня, кстати, вот тонизируемся чайком. Mm-hmm. А сегодня можно еще в тонус прийти благодаря тому, чтобы, если сходите на баскетбольный матч, который сегодня состоится в нашем спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия».
1: Это вообще главное баскетбольное противостояние года. Играет у нас Гродно 93 и Минск.
0: Так что планируйте, приходите обязательно. Сегодня в 19 часов ждут всех поклонников на трибунах в Лиде. Заполняйте арену, берите отличное настроение, заряжайте команду своей энергией. Ну и, конечно, громкая поддержка – это то, что мотивирует команду идти вперед и побеждать.
1: Ну что, пойдем и будем заряжать команды, болеть и надеяться на классный результат.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Филиалу закрытого акционерного общества «Белсалтрейд» деревня Доржина постоянную работу требуется. Главный энергетик, заработная плата 2400 рублей. Эколог 1600 рублей. Аппаратчик производства технической продукции 1900 рублей. Слесарь по ремонту автомобилей 1700 рублей. Слесарь-ремонтник 1800 рублей. Водитель автомобиля категория D 1600 рублей. Машинист расфасовочно-упаковочных машин 1600 рублей. Водитель автомобиля категория CE от 2200 рублей. Контактный телефон плюс 375-29-66-11-341. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Лидская ГУП ЖКХ информирует, что в связи с отключением горячего водоснабжения лидскими тепловыми сетями с 18 мая 2026 года и плановым ремонтом печей, городская баня города Лида по улице Ленинская, 8, не будет работать с 18 мая 2026 года по 21 июня 2026 года. Приносим извинения за временные неудобства. Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
5: Я не успел купить стройматериалы! Не успел! Не успел купить!
6: Спи, дорогой! С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
5: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь Optima от фабрики ЗОВ.
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь Optima от фабрики ЗОВ. Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Ну что, к предсказаниям от звезд?
4: Овны, сегодня отличный день для профессиональных достижений.
3: Тельцы, сегодня вы почувствуете поддержку звезд в вопросах, связанных с домом и семьей.
4: Близнецы, восстановите баланс между личной жизнью и работой, прислушайтесь к себе.
3: Раки, побалуйте себя искусством, природой и прогулками.
4: Львы, сегодня звезды советуют посвятить время размышлениям о будущем и возможным переменам.
3: Девы, карьера потребует от вас быстрых реакций. Поддержка начальства будет на вашей стороне.
4: Весы, день наполнен новыми знакомствами. Не упустите шанс встретить вашу судьбу.
3: Скорпионы, не бойтесь рисковать сегодня. Это может привести к большим достижениям.
4: Стрельцы, день для активных, интересных взаимодействий с окружающими.
3: Козероги, прекрасное время для повышения квалификации или нового начинания.
4: Водолеи, используйте все свои личные качества для достижения целей.
3: И рыбы, дел может оказаться больше, чем вы ожидали. Практичный подход поможет вам со всем справиться.
4: Хорошего дня.
2: Лидер FM.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Конечно, расскажем про погоду. Сегодня Белгидромет обещает нам облачную погоду и временами осадки.
1: Северо-западный ветер 4,7 метров в секунду.
0: И температура воздуха от 16 до 17 градусов со знаком плюс.

0: 21 мая на календаре у нас замечательный день, немного пасмурный, но тем не менее теплый.
1: Мы говорили про то, что сегодня у нас в городе спортивное мероприятие, баскетбол. Но это не последнее спортивное что-то, что сегодня у нас происходит. 21 мая, правда 122 года назад, в Париже основана Международная федерация футбола FIFA.
0: Ох, известная аббревиатура.
1: Очень известная. В связи с быстрым увеличением количества и популярности международных футбольных соревнований, необходимость в создании единой организации для управления всем мировым футболом стало очевидным в начале 20 века. Создателем новой спортивной организации выступили представители футбольных федераций семи европейских стран. Это Франция, Бельгия, Дания, Голландия, Швеция, Швейцария и также испанский футбольный клуб, наиизвестнейший, мне кажется, Реал Мадрид.
0: Ну что, дорогие футболисты, наши лицкие, белорусские,
1: привет
0: сегодня,
1: вам.
0: Да, сегодня всем вам привет, а также поклонникам, фанатам этого спорта. Еще сегодня Международный день космоса отмечается.
1: О.
0: Вот такой праздник имеется. Инициатива проведения дня принадлежит астронавту Эндрю Томасу, который предложил выделять специальное время для популяризации астрономии среди молодежи. Очень здорово.
1: Очень
0: спасибо
1: здорово.
0: Ему.
1: Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Такой праздник сегодня есть. И отмечался он впервые 21 мая 2003 года. В 2001 году ЮНЕСКО приняла всеобщую декларацию о культурном разнообразии, а в декабре 2002 Генеральная ассамблея ООН в своей резолюции провозгласила 21 мая Всемирным днем культурного разнообразия во имя диалога и развития.
0: Это праздник, который также очень важен,
1: да,
0: про него забывать
1: объединять,
0: не будем, да, будет объединять. У нас вот в Гродно вот дни национальных культур проходят, у нас много национальностей, все дружные, добавляют друг друга. Кстати, событием. Вот сегодня испанский мореплаватель в этот день Жуан де Нова открыл остров Святой Елены 524 года назад. Известный остров. Вот чем он так больше известен? Потому что последнее пристанище Наполеона Бонапарта. Вот
1: да,
0: очень известный остров,
1: важно.
0: Да. Кстати, вот по поводу острова Святой Елены. Знаешь ли ты, что на острове Святой Елены, точнее, в Белоруссии, есть такой городской поселок Райца, который находится в Карельском районе. Так вот, там, в этом городском поселке Райца, находится церковь Святой Варвары. Она копия одной из церквей, которая находится на острове Святой Елены.
1: Ой, слушай, как интересно.
0: Да. Местный житель привез оттуда чертежи, эскизы этой церкви. И вот такая построена была в 19 веке на этом самом городском поселке Райца. Кто не был, обязательно приезжайте. Просто уникальный храм, очень готический, интересный. На возвышенности находится, а рядом совсем недалеко находится одна усадьба знаменитого рода, по-моему, Раецких. Можно, вот которые построили эту церковь. Значит, можно и там побывать, и там побывать.
1: Знаете, у нас летом многие любят вот посмотреть что-то новенькое, покататься. Мне кажется, это отличный
0: маршрут. У нас как раз время для путешествий, по реализации внутреннего туризма. Вот Гродненскую область можно исследовать просто годами. Обязательно в Райцу съездите, посмотрите. Очень-очень красивая церковь. И вот еще раз напомню, остров Святой Елены, там такая церковь находится. У нас сегодня день розы еще.
1: О, класс.
0: А еще день черемухи душистой.
1: Слушай, есть день, который мне вот прям по душе. Всемирный день медитации сегодня.
0: Ну вот.
1: Все
0: да,
1: дружно.
0: Сегодня, значит, наслаждаемся черемухой душистой и медитируем.
1: Вроде
0: вот такой
1: бы
0: день.
1: Обо всем рассказали, все самое важное. Выбирайте то, что нравится именно вам, и отмечайте.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: 8.00, точное время, прекрасного всем настроения.
2: На наших волнах новый музыкальный час. Какую музыку будем слушать, рассказывай.
1: Минали появится. Группа Myron 5 и Энрике Иглесиас.
2: Обязательно расскажем вам всякие интересности и забавности.

0: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Работники Лидского РУЧС провели внеплановую тренировку в общежитии по улице Притыцкого. Основная цель таких мероприятий – снижение рисков возникновения пожаров и повышение культуры безопасности жизнедеятельности среди нанимателей общежития. По легенде, возгорание произошло в одной из жилых комнат на четвертом этаже. По завершению эвакуации спасатели провели инструктаж с жильцами по использованию первичных средств пожаротушения и напомнили порядок действий при обнаружении возгорания. Студия современного танца Art Dance Studio организует большой танцевальный праздник. Он намечен на предстоящую субботу, 23 мая. Местом проведения станет Дворец культуры города Лиды. В 15 часов начнется праздник танца «Энергия ритма». В 18 – хореографический перформанс-марафон «Дэнс-поток». В Беларуси стартовала благотворительная акция по добровольной сдаче крови. Проект – совместная инициатива общественной организации «Белая Русь» и Минздрава. Кровь сдают как в больницах, так и в мобильных комплексах. Желающих поделиться биоматериалом немало перед процедурой медобследования. С каждым годом донорская кровь помогает все большему количеству людей. Благодаря одной донации можно спасти до 3 человек. Сдать кровь можно до 12 июня. 5-летние мальчики случайно обнаружили артефакты каменного века во время прогулки в Финляндии. Они играли на обмелевшем берегу. Мать одного из них обратила внимание на необычные камни и решила передать их в музей. Археологи заявили, что находки являются большой редкостью. Один артефакт идентифицировали как точильный камень, второй оказался лезвием каменного топора. Объекты хранятся в музее Кайнуу. Осенью их передадут в Агентство культурного наследия Финляндии.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха 18-19 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В КСУП «Песковцы» на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
2: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко — с выгодой для пенсионеров.
5: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Унитарное предприятие «Гродно-Вторчермет» покупает в неограниченном количестве у физических лиц бытовой металлолом. Расчет наличными в тот же день. Все подробности по телефону 71-68 А1 МТС Лайф.
6: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол – только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
7: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» — ТОП «Пинск Древ», Гродно. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте pinskdrev.by.

0: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Тебе понравится.
1: Хорошего, бодрого, замечательного утра. Не пугайтесь, что кажется пасмурно. Сегодня к вечеру вроде осадки какие-то обещают нам. Но тепло.
2: Самое главное, вот, что не холодно. Какого-то сильного ветра.
1: Тепло, главное, что не холодно. Неважно, знаешь, как-то неважно, холодно или жарко. Главное, что не холодно.
2: Да, вот абсолютно ты прав.
1: Вот и все здесь. У нас же год заканчивается уже, учебный год заканчивается. Поступление студентов. У студента заканчивает свое образование. А тут вот по интернету разлетелась фотография 83-летнего Рафаэля Агири, который стал выпускником колледжа. Представляешь, 83 года. И он эмигрант из Мексики. Окончил колледж, доказав, что начинать что-то новое никогда не поздно. Он переехал в США и десятилетиями тяжело работал, учил язык, обеспечивал свою семью. Но даже спустя годы он не отказался от своей мечты учиться дальше,
2: какой
1: закончить
2: молодец.
1: Колледж. Ты представляешь? Угу. И вот он получил диплом колледжа в Техасе, став одним из самых возрастных выпускников. Ну вот одним из самых, вот мне кажется...
2: Ого.
1: Ты понимаешь, там его внучки стоят рядом, да? То есть фото...
2: Выпускаются?
1: То есть просто люди, которые, ну сколько там, 20 лет, да? А ему 83. Вот так вот.
2: Ну,
1: миллионы просмотров фотографий набрала. Ну, посмотри, ну, действительно очень интересно. Угу. Такая очень мотивирующая. Вот даже кино про него снять можем.
2: Вполне может быть. И знаешь, вот такие истории меня очень вдохновляют на то, что да никогда не поздно. Ну вот нет этого вот понятия.
1: Вот он и говорит,
2: уже поздно учиться.
1: Если смог я, сможете и вы. Учиться никогда не поздно.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 8 часов 24 минуты. Смотри, новость из Калифорнии. Меня она повеселила. Хотя прав у меня нет водительских.
1: Ну, и что за новость?
0: Наш герой этой истории, он житель Калифорнии. И решил он, что нашел идеальный способ, чтобы обмануть городские пробки. Чтобы бесплатно ездить по выделенной полосе для автомобилей с пассажирами, такая есть,
1: так.
0: Он посадил на переднее сиденье манекен. Причем не абы какой, а безумно качественный. У него была неестественно четкая бородка, лицо закрывала маска, а сверху был накинут капюшон и надеты солнцезащитные очки.
1: То есть человек, да, как будто?
0: Ну, как будто бы, да. Да. Вообще создавалось полное впечатление, что на пассажирском сиденье просто вот уснул какой-то парнишка. Угу. Но его гениальный план рухнул в одночасье. Патрульный сразу заподозрил что-то неладное. У пассажира, несмотря на всю эту маскировку...
1: Закон подлости называется. Как так?
0: Лица не было. Угу. Ну, вот то, что очки там, да, а мозг где? Вот это вот все.
1: Не мог уже приделать, что ли?
0: Ну, мне тоже кажется, что в целом можно было.
1: Подготовиться можно было нормально.
0: Серьезнее, да. Внимательный полицейский заметил, что бородка этого манекена была слишком острой, лица не было. Фейк раскрыли, водителю выписали солидный штраф в размере 490 долларов.
1: Ну и все, не будет больше он так делать.
0: Знаешь, меня вот больше всего заинтересовал другой вопрос. Он же не ожидал, наверное, что будет пробка. Как, почему у него в машине оказался манекен? Как
1: так быстро отреагировать? Я скажу тебе как. Он просто все время его с собой возит, а вдруг посажу, и все. И, видимо, плохо подготовился, плохо его там загримировал. Mm-hmm. Вот и получилось так. А еще некоторые люди делают, так повторять нельзя, вот не хотят пристегиваться ремнем безопасности, майку такое делаю, и все, с полоской. Точно такая же история была, парня быстренько рассекретили, поэтому не стоит с такими делами шутить.
0: Абсолютно.
1: Ни в коем случае.
0: Не пытайтесь обмануть, да, правила дорожного движения, не просто так они существуют, поэтому будьте осторожны и внимательны на дороге.
2: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
3: Алло, ты где?
4: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
3: А у меня куча старых и ничего не ношу.
4: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
5: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
4: Лидская ГУП ЖКХ информирует, что в связи с отключением горячего водоснабжения лидскими тепловыми сетями с 18 мая 2026 года и плановым ремонтом печей, городская баня города Лида по улице Ленинская, 8, не будет работать с 18 мая 2026 года по 21 июня 2026 года. Приносим извинения за временные неудобства.
5: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
6: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
7: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатно. Замер, качественный монтаж. Возможно, рассрочка до 24 месяцев.
8: Наш адрес: Дзержинского, 73.
7: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
9: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ 94.

0: отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: 8 часов 35 минут яркого, хорошего настроения. Знаешь, я тут яркую свадьбу вижу.
1: А ну?
0: Трое лучших друзей придумали необычный способ сохранить свою дружбу навсегда. Они женились на сестрах друг друга. Сестры друг друга. Вирусная история настоящей семейном обмене взорвала интернет. Теперь у них связь стала буквально родственными узами. Вот три друга, да, и каждый женился вот на сестре. Вот так получился вот такой вот.
1: А видишь, как забавно,
0: каламбур.
1: У каждого же сестра оказалась.
0: А?
1: У каждого
0: да, и сестра оказалась, да. Ну вот интересно, тут вот, понимаешь, вот причем все такие вот разных национальностей.
1: Ага.
0: Ну все, вот что, вот как.
1: Ну, во-первых, я, знаешь, я представляю теперь уровень семейных посиделок,
0: да,
1: каких-то вот, ну как комментарий, это теперь происходит.
0: Комментарий пишут, теперь они друзьями не будут.
1: Вот, это точно. А ты представь какой-то, да, знаешь, конфликт.
0: Да.
1: И что вот делать?
0: Все.
1: Что делать вот в этой
0: ситуации? Ну, не знаю. Ну, слушай, ну будем про хорошее думать. У нас-то, дорогие друзья наши, фотоконкурс все еще идет. Мисс Весна, Лидер ФМ. Уже смотрю, 693 комментария.
1: Ого.
0: Смотрите, 20 девушек у нас отправили свои фотографии. Мы их разместили, карусель, на Лидер ФМ, в нашем аккаунте в Инстаграме. Заходите, выбирайте девушку, которая нравится больше, ставьте за нее свой голос, там, номер 5, номер 6 и так далее. Кто наберет больше всего голосов, тот получит подарок у нас, это ужин в ресторане «Панорама». Также фотография будет размещена на страницах Лидской газеты этой самой красавицы. Мисс Весна.
1: Ну, красавиц у нас много. Слушай, я вот иногда пересматриваю фотографии.
0: Еще
1: ну,
0: время есть.
1: Каждая весна, действительно, не поспоришь. Голосование у нас до 1 июня, поэтому, если еще не успели подписаться и оставить свой комментарий, переходите и делайте.

0: Take my pride.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня будет облачная погода, временами осадки.
3: Северо-западный ветер 4,7 метров в секунду.
2: Температура воздуха плюс 16, плюс 17.
4: Лидер FM. Наша музыка.

0: 8:47. Яркого утра.
1: Утро действительно сегодня такое, которому нужен заряд яркости, назовем это так.
0: Ну, пока, да, за окном у нас так не солнечно.
1: Ну и не холодно.
0: Не холодно.
1: Слушай, такая новость. В то время, как люди ходят по кафешкам, выбирают что-то новое, в Париже открылось заведение кондитерское для собак. Вот такая вот новость.
0: Выбирайте булочки для своих питомцев.
1: В меню есть для собак домашние вафли, печенье, блины и даже специальный собачий капучино под названием папичино. Ну, папи, как будто щенок. Интерьер максимально дружелюбный. Собакам разрешают прыгать на диваны, свободно общаться с персоналом и друг с другом. Это место стало одним из первых в Париже, которое полностью сосредоточилось на кулинарных впечатлениях исключительно для собак. Конечно, ветеринары рекомендуют, если уж посетили такое заведение со своим питомцем, много его не кормить. Вот этими булочками всякими, там, пирожными, мороженными, капучино. Да и после этого за питанием следите внимательно, чтобы не было проблем потом.
0: Я вспоминаю, вот фильм был такой, «Комиссар Рекс» сериал. Тогда вот этот, значит, пес, овчарка, вот он за булочками все ходил, приносил героя фильма. Его все знают, он придет, ему дадут, денежку даст как-то там, ну и возвращался. Вот так.
1: Слушай, мы много историй рассказывали про то, как собак тренировали ходить за покупками. То есть они там тоже с денежкой приходили, товарчик забирали. Я вот, знаешь, сейчас смотрю фотографии конкретно вот этой вот кондитерской.
0: Я вот сами сейчас... приходишь, там одни вот сидят, отдыхают.
1: Я как-то вот даже немножечко грущу, что я человек. Как-то вот здесь видно, чем их угощают. Здесь у нас чашка капучино, настоящая чашка. В ней корицей нарисована косточка, а рядом подается десерт, тоже с какой-то печенюшкой.
0: Они капучино пьют, да? Капучино, ну что-то очень странно.
1: Очень странно. Сам интерьер действительно интересный. Здесь разнообразная амуниция, шампуньки для собак, всякие штучки такие интересные. Ой, в общем...
0: Ну, такие дела будут развиваться все больше и больше, потому что люди любят своих питомцев, как-то их балуют.
1: Ну, чтоб так уж баловать, ну уж перебор. Знаешь, я помню Бобика, который жил в деревне у бабули, и нормально ему, самая большая
0: самая счастливая жизнь.
1: Побегать, косточку погрызть, поспать, да и все. А вот это уже какие-то излишества.
0: Ну что, счастливого дня мы желаем, хорошего настроения, хороших новостей. Скоро будем обязательно играть. Не грустите. Ты слушаешь.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба, корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: Хорошего утра, прекрасного настроения.
4: 9 часов и 1 минута, новый музыкальный час.
3: Майли Сайрус. Послушаем новинку и от Люси Чеботиной. И мани появится.
4: Будем разыгрывать подарок уже через 15 минут. Не пропустите.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Еженедельная планерка у председателя райисполкома началась с анализа работы промышленных предприятий. Глава района напомнил, Лидогород ускоренного развития, а значит, расслабляться некогда. От руководителей предприятий промышленного сектора Александр Версоцкий потребовал только поступательное движение вверх, ориентир – стабильный рост. Отделом содействия занятости 25 мая с 10 до 12 часов на сайте evakansii.by будет проводиться электронная ярмарка вакансий с организациями Лидского района. Соискатели работ в режиме реального времени смогут направить резюме, задать интересующие вопросы и получить консультацию по трудоустройству. За 4 месяца нынешнего года в Беларуси ввели в эксплуатацию чуть более 840 тысяч квадратных метров жилья, причем доля частных домов в строительстве продолжает расти. На 1 мая она составила почти 62% от общего объема новостроек. С господдержкой за январь-апрель построено 125 тысяч квадратов или около 15% от общего объема ввода. На сельскую местность приходится свыше 39%. Топ-3 региона в самом активном жилищном строительством возглавляет Минская область. Далее идут Брестская и Могилевская. Картина русского живописца Алексея Саврасова «Летний пейзаж» стала главным лотом на аукционе в Москве, уйдя с молотка за 29 миллионов российских рублей. Об этом сообщает Мир-24. Общие продажи торгов, посвященных живописи, графике и декоративно-прикладному искусству, превысили 40 миллионов.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха 18-19 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
3: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бронь на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте Пинск Древ.

0: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80154 54 29 80.
1: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? В какие игры он играет? Может быть, в опасные? С огнем?
2: МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Задумайтесь об этом сегодня, иначе завтра может попросту не наступить. И помните, вы подарили своим детям жизнь, так не лишайте их права на будущее.
3: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 9:16, время поиграть.
2: Будем разыгрывать первый приз, угадывать, про что говорит наш соведущий, ну и, конечно, определяться с победителем.
1: А победителю достанется скидка в 50 рублей на перманентный макияж в PM House.
2: Итак, слушаем отрывок 6 секунд.
3: Это чем заплетают волосы? Без этого девочкам не обойтись.
1: Ну, как-то мне кажется просто.
2: Пишите.
0: Дарим

0: дарим подарки.
1: Ну что, пора итоги подводить.
2: Слышим отрывок.
3: Это чем заплетают волосы. Без этого девочкам не обойтись. Это резинка.
1: Вот так, резинка это была.
2: Ну что ж, сегодня победителем у нас стал кто?
1: Слушатель, последние цифры номера телефона 4252.
2: Поздравляем с победой. Сегодня вот женский аксессуар мы загадали, и подарок как раз для девочек тоже разыгран.
1: А именно скидка в 50 рублей на перманентный макияж в PM House.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15 на Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб «Житник». Ароматный хлеб из ржаной муки, солода ржаного. Сделано в Беларуси. Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межлесничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону плюс 375-44-552-47-54.
3: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания. Компания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Русская новинка от Люси Чеботиной на наших волнах. А впереди еще больше разнообразных треков, в которых вы точно найдете что-то для себя.

Белгидромет сообщает, что сегодня у нас сохранится облачная погода. Также вроде как продолжительные осадки намечаются. Ветер северо-западный 3,7 метров в секунду, а температура воздуха до 17 градусов со знаком плюс.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10:01, новый музыкальный час. Привет! В нем слушаем Нюшу. Горячий хит Body Talk. Появится группа Винтаж. Новости, прогноз погоды. Через 15 минут рубрика про нашу страну. Не пропустите.

0: новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 23 мая, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей нашего региона ответит управляющий делами райисполкома Ирина Юч. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Но сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс номера МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация размещены на нашем сайте lidanews.bu. Дни Казани пройдут в Минске с 24 по 26 мая. Официальную делегацию Татарстана возглавит мэр Казани Ильсур Метшин. Визит делегации станет ответным. Дни Минска проходили в Казани 9-10 июня прошлого года. Ключевым деловым событием предстоящего мероприятия станет экономический бизнес-форум, который состоится 25 мая в гостинице «Виктория Олимп». Малайзия направила Норвегии уведомление с требованием компенсации в размере более 250 миллионов долларов после того, как Осло в одностороннем порядке отозвал экспортные лицензии на поставку военно-морских ударных ракетных систем. Министр обороны Малайзии заявил, что страна уже выплатила 95% стоимости контракта и теперь требует возмещения как прямых, так и косвенных затрат. А премьер-министр страны назвал решение Норвегии подрывающим доверие к западным и натовским партнерам в сфере обороны.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер северо-западный 3,7 метра в секунду. Температура воздуха 16-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна. Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь! Алена!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: В год белорусской женщины мы вновь обращаемся к тем, чья жизнь стала символом служения национальной культуре. Зинаида Яковлевна Мажейко – личность, которая по-настоящему вернула нам наш голос. Ее часто называют матерью белорусской этномузыкологии. И это не преувеличение. Именно она, рискуя собственным здоровьем, объездила все, даже самые отдаленные уголки страны, чтобы записать и спасти от забвения народные напевы. Родилась она в 1933 году в Орше. Один случай из ее военного детства ярко характеризует эту мужественную женщину. Маленькая Зина сочинила и открыто пропела перед немецкими солдатами песенку с припевом «Швайны Гитлер, а гуд Сталин». За ней даже гнались на танке, но девочке удалось спастись. Этот эпизод показывает ее непокорный характер. Но главным подвигом ее жизни стала наука. Более 45 лет Зинаида Мажейко посвятила Институту искусствоведения Академии наук БССР. Она объездила тысячи деревень на тракторах, мотоциклах и пешком, записывая обрядовые песни, которые рисковали исчезнуть навсегда. Ее книги, среди которых «Песенная культура белорусского Полесья» и «Календарно-песенная культура Беларуси», стала настольными для исследователей всего мира. В 1987 году она получила звание заслуженного деятеля искусств Беларуси, а через 7 лет стала лауреатом государственной премии. За подготовку пластинок белорусского фольклора она была удостоена Гран-при ЮНЕСКО. Год белорусской женщины мы благодарим Зинаиду Мажейко за то, что она не дала угаснуть огню родной культуры, сохранив наш голос для будущих поколений.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь! Алена!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: Лидер

0: слушая такой зажигательный трек, напоминаю вам, что в нашем Инстаграм проходит конкурс на Мисс Весну Лидер ФМ. Если еще не голосовали за свою кандидатку, обязательно переходите, подписывайтесь и голосуйте.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3729-689-77-78.
1: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТОП «Пинск Древ» год на срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-33-48 и на сайте «Пинск Древ».
3: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
4: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
6: Организации на постоянную работу требуется телеоператор. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
7: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
8: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер.FM.бай.
9: Я в поездах гораздо чаще, чем вижу тебя. И на словах это

сообщает Белгидромет. Сегодня у нас сохранится облачная погода. Также ожидаются продолжительные осадки. Северо-западный ветер 3,7 метров в секунду. На температура воздуха до 17 градусов со знаком «плюс».

Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. По 1 октября проводится республиканская межведомственная программа «Забота». Главная цель – обеспечение максимальной трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних, особенно состоящих на различных видах учета в летний период. Предупреждение правонарушающего поведения, формирование навыков здорового образа жизни и осознанного отношения к здоровью и окружающей среде, развитие интеллектуального, духовного потенциала, творческих способностей и интересов детей, активное приобщение к различным видам деятельности. Лидский РОВД просит родителей усилить контроль за своими несовершеннолетними детьми и обеспечить их трудовую и досуговую занятость во внеурочное время и в летний период. Образцовый театр «Кокос» отмечает 35-й день рождения. По этому случаю в Большом зале Дворца культуры города Лиды сегодня состоится юбилейная программа под названием «Театр, где играют дети». Начало в 18 часов. Вход свободный. Сборная Беларуси по пляжному футболу с уверенной победой начала выступление в новом сезоне Евролиги. В стартовом поединке группы А в испанском городе Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария беларусы разгромили представителей Турции со счетом 10-2. Сегодня они сыграют с чехами, а 22 мая завершат предварительный этап поединком с португальцами. В полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Новые многотысячные манифестации прокатились по городам Аргентины. На этот раз причиной стало радикальное сокращение ассигнований на здравоохранение. По мнению аргентинцев, этот сектор находится на грани коллапса. А в ближайшие дни Аргентину ожидает также общенациональная акция протеста трудящихся. Власти реализуют программу реформ, которая отменяет ограничения на сверхурочную работу и облегчает увольнение.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер северо-западный 3,7 метра в секунду. Температура воздуха 16-17 градусов тепла.
0: Лидер РФ.

0: сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Коронила. Начинаем.
0: Все кино.
1: В конкурсе 79-го Каннского кинофестиваля показали новый фильм румынского режиссера Кристиана Мунджу «Фьорд». После премьеры зрители устроили ленте 12-минутные овации. Главные роли во «Фьорде» исполнили номинанты на «Оскар» Себастьян Стен и Ренате Рейнсве. Сюжет рассказывает о религиозной паре, которая вместе с 5 детьми переезжает из Румынии в Норвегию. Однажды в новой школе у одной из дочерей учителя замечают синяки. Они инициируют расследование, в результате которого у родителей забирают детей.
0: Все кино.
1: Также в Каннах показали новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр». Картина заняла второе место в рейтинге зарубежной прессы ежедневного фестивального журнала «Скрин», получив 3,2 балла. На первом месте «Отечество» Павла Павликовского, на третьем – внезапно «Рюсюка» Хамагути. «Минотавр» – первый фильм Звягинцева за 9 лет. Его предыдущую драму «Нелюбовь» также показывали в основном конкурсе «Канн», где она получила приз жюри. Режиссер назвал неоценимой возможность снова попасть на смотр после такого долгого перерыва в съемках.
0: Все кино.
1: Стрим-сервис Disney Plus официально работает над телевизионной адаптацией «Заколдованной Эллы». Одним из продюсеров выступит Энн Хэтэуэй, снявшаяся в одноименном фильме 2004 года. Над сценарием сериала работает Илана Уолперт, а позицию шоураннера займет Бен Шварц. «Заколдованная Элла» является адаптацией книги Гейл Карсон Левайн. В центре сюжета – 16-летняя Элла, получившая в детстве дар повиновения. Повзрослев, героиня отправилась на поиски феи, которая одарила ее этими чарами. Картина с Энн Хэтэуэй провалилась в прокате и была неоднозначно воспринята критиками. Актерский состав и дата релиза сериала пока неизвестны.
0: Новости и премьеры. Сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Кредит на свое от Беларусьбанка, на товары, а также оплату выполненных работ и услуг за ремонт, стройку, медицинские, косметологические, свадебные услуги, автосервис и многое другое. Первые 12 месяцев ставка 4% годовых. Отсрочка платежа по основному долгу. Ждем вас в отделениях Беларусьбанка. В КСУП Песковцы на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Достоверно. Оперативно.
2: Качественно, с любовью.
3: С Лидской газетой.
2: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
4: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные.

0: каждого, а победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52. Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода, также ожидаются продолжительные осадки. Ветер северо-западный 3,7 метров в секунду, а температура воздуха до 17 градусов со знаком «плюс».

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: 12.00, точное время, в городе полдень. Всем доброго дня. В этом часе слушаем музыкальную новинку «Beautiful». Появится Ася. Эмэ и Джекс Джонс. Новости, прогноз погоды. Через 15 минут поиграем.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Состоялось совместное заседание Лидского райисполкома и расширенное заседание районного совета нанимателей Гродненского областного союза нанимателей. Площадкой стало открытое акционерное общество «Лидское пиво». Здесь собрались специалисты исполнительной дирекции союза нанимателей, руководители предприятий и организаций «Личины», приглашенные гости. Говорили о туристическом потенциале района, его влиянии на экономическое развитие региона, о том, как промышленный туризм формирует позитивный имидж бизнеса. Затронули тему льготных финансовых ресурсов. Состоялся обмен мнениями по обсуждаемым вопросам и были намечены планы на перспективу. Лида примет матчи серии «За золото» чемпионата Беларуси по баскетболу. Первый из них пройдет уже сегодня. На площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» встретятся Гродно 93 и Минск. Начало в 19 часов. Вторая игра состоится в субботу в 12:00. Затем команды переберутся в Минск. По факту ДТП в Гродненском районе, в котором погибли женщина и годовалый ребенок, возбуждено уголовное дело. Об этом пишет Белта. Вчера около 16:30 32-летний водитель «Пежо», двигаясь по 269-му километру ремонтируемой автодороги М6 в направлении Минска, выехал на полосу встречного движения для обгона, допустил столкновение с автомобилем «Мазда» под управлением 70-летнего мужчины. В результате ДТП погиб годовалый ребенок, находившийся в автомобиле или «Пежо», и 70-летняя пассажирка «Мазды». Стало известно, что 22 мая в Брюсселе состоится встреча министров обороны стран НАТО, где США объявят о своих планах по сокращению военного присутствия в Европе. Ожидается, что из 80 тысяч солдат, которые дислоцируются на базах в Старом Свете, отправятся домой как минимум 5 тысяч, возможно, и больше.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер северо-западный 3,7 метра в секунду. Температура воздуха 16-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
2: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
3: Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бронный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте Пинск Древ.
4: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межлесничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону +375 44 552 47 54.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание.

0: чистом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 12:15. Время сыграть в очередной раз и, конечно, подарить еще один подарок. В этом часе им станет скидка в 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Вита Свет». По правилам игры я даю вам какой-то факт, который либо правдивый, либо ложный. Ваша задача как раз-таки определить, говорю я правду или ложь, и на 9703 отправить одно слово. Тут тоже ничего вас не удивит. Слово это должно быть правда или ложь, в зависимости от вашего отношения к этому факту. Думаю, с этим разобрались. Я готова приступать, а вы слушайте внимательно. Правда или ложь, что бамбук – это дерево, которое относится к семейству тому же, что и баобаб? Вот такой вот вопрос. Правда это?

0: дарим подарки.
1: Ну что, подводим итоги еще раз к факту. Правда или ложь, что бамбук – это дерево, которое относится к тому же семейству, что и баобаб? Ну, на самом деле нет, неправда, потому что бамбук – это вообще не дерево, это трава. И относится к семейству злаковых. Бамбук является близким родственником пшеницы, риса, овса и вообще других культур. Стебли растения могут быть как травянистыми, так и одресневевшими. То есть покрытыми, знаете, так немножечко такой древесной пленочкой, так это можно назвать. Это с ними происходит, когда они вырастают уже очень высоко, им нужна дополнительная опора, но это их деревом не делает. Бамбук все так же остается просто травой. Так что это ложь. А нашим победителем сегодня становится слушатель. Последние цифры номера телефона 1006. Для вас звучат аплодисменты. Именно вам достается скидка 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет». Поздравляю!

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
0: Золотой хит.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Эксклюзив, стиль, надежность. Альтагамма, салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш статус.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Организации на постоянную работу требуется телеоператор. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
1: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Ты слушаешь Лидер FM.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

сообщает Белгидромет, у нас сегодня сохранится облачная погода, также ожидаются осадки. Северо-западный ветер 3,7 метров в секунду, а температура воздуха до 17 градусов со знаком «плюс».

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: 13 часов и 1 минута. Новый музыкальный час на наших волнах. В нем слушаем горячий хит от Two Colors. Появится Максим.
4: Научусь летать с тобой.
3: Также новинка от Леди Гаги. Новости, прогноз погоды. Поиграем уже через 15 минут.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В сквере у кургана Бессмертия руководство и сотрудники Лидского районного отдела Следственного комитета высадили аллею из 15 молодых деревьев – саженцев липы. Она теперь тянется вдоль лыжероллерной трассы и стала украшением любимой зоны отдыха личан. Дата выбрана не случайно. 2026 год – юбилейный для органов предварительного следствия, и каждая из посаженных деревьев является символом 15 лет служения закону, справедливости и Отечеству. Подробности читайте на нашем сайте lidanews.by. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 2 ДТП, никто из людей не пострадал. Подробнее ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
4: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за минувшие сутки было выявлено и пресечено 65 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 2 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу, 12 водителей проигнорировали использование ремней безопасности, 15 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, 7 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 5 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочины.
3: За минувшие сутки в органы милиции поступило более 400 сообщений о попытках телефонного мошенничества. Благодаря оперативным действиям сотрудников УВД и бдительности граждан удалось предотвратить большинство таких преступлений. Всего зарегистрировано 43 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Футболисты английской Астон Виллы из Бирмингема впервые выиграли Лигу Европы. В решающем поединке в Стамбуле они уверенно обыграли немецкий Фрайбург с сухим счетом 3-0. На следующей неделе состоятся еще 2 еврокубковых финала. В среду, 27 мая, в Лейпциге в решающем матче Лиги конференций испанский Райо Вальекано сыграет с английским клубом Кристал Пэлас. В субботу, 30 мая, в Будапеште в финале Лиги чемпионов французский Пари Сен-Жермен будет защищать свой титул в противостоянии с лондонским «Арсеналом».
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер северо-западный 3,7 метра в секунду. Температура воздуха 16-17 градусов тепла.

0: а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Строительный магазин «Иголенка» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость. Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54 29 80.
2: Реклама на Лидер FM. LiderFM.by.
3: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: FM. Дарим подарки.
1: 13 часов 17 минут. Время для очередного розыгрыша и подарка. В этом часе им станет набор ароматизаторов.

0: для автомобилей от Белспецгаз. По правилам задаю вам вопрос и предлагаю варианты ответов на него. Вам нужно выбрать верный вариант и прислать мне его на номер 9703. Но также я уточняю, меня интересует не просто номер верного варианта, а конкретно содержимое правильного ответа. Думаю, с этим мы разобрались. Итак, приступаем к вопросу. Какая пустыня на Земле считается самой сухой? Первый вариант – Сахара, второй – Атакама и третий – Гоби. Вот такой вопрос. Какой же вариант ответа верный? 9703, жду СМС.
1: Дарим подарки!

0: дарим подарки.
1: Ну что, давайте разбираться и подводить итоги. Мой вопрос звучал так. Какая пустыня на Земле считается самой сухой? Первый вариант – Сахара, второй – Атакама и третий – Гоби. На самом деле, самая сухая пустыня – это Атакама. Там в среднем выпадает от 12 до 16 миллиметров осадков в год. Но несмотря на это, в этой пустыне в августе 2021 года даже выпал снег. На этот, на ее статус это никак не повлияло, она все так же считается самой сухой. Поэтому на сегодня правильный вариант ответа, как вы поняли, номер 2 – Атакама. А наш чемпион – слушатель. Последняя цифра номера телефона – 2904. Аплодисменты звучат для вас. Именно вам достается набор ароматизаторов для автомобилей от Белспецгаз.
2: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
3: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Унитарное предприятие «Гродно-Вторчермет» покупает в неограниченном количестве у физических лиц бытовой металлолом. Расчет наличными в тот же день. Все подробности по телефону 71 68 А1 МТС Лайф.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
1: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера «Частное предприятие Иголенко».

0: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80154-54-29-80.
1: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

А я точно знаю, где сегодня все любители спорта могут отправить свое сердце в отпуск. У нас в Олимпии сегодня в 19:00 проходит матч по баскетболу. Играет Гродно 93 и Минск. Приходите и болейте.

Знакомлю вас с прогнозом погоды на завтра. Белгидромет сообщает, что нас ожидает малооблачная погода. Днем без осадков, а ночью кратковременные осадки возможны. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 14 градусов со знаком плюс, а днем до 19 тепла.

0: wish now you'll never get me back.
1: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
2: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
3: Золотой хит.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: 14.00, время точное, привет, и вот он, новый музыкальный час. В нем будем слушать новинку High by the Beach. Также о Насте появится.
2: Ночью на кухне, а на скеле туфли.
1: Трек Home. Новости, погода и киноманы сыграем с вами через 15 минут.

0: FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Лидский райисполком напоминает о местах, официально определенных для купания. Это Лидское озеро по улице Мицкевича, озеро у деревни Малайковщина, Круповский сельсовет, а также пруд в Березовке по улице Корзюка. Купание вне этих зон запрещено. Решением райисполкома установлен строгий запрет на купание вне акватории, пляжей указанных водоемов, а также на любых других водных объектах района. Творческий вечер автора песен Лилии Короневской-Радевич состоится 22 мая во Дворце культуры города Лиды. Зрителей ждет насыщенная программа, музыкальное выступление творческих коллективов, прозвучат стихотворения участников литературного объединения «Суквитти» и многое другое. Творческий вечер во Дворце культуры начнется в субботу в 18 часов. Вход свободный. Нацбанк с 1 июня вводит в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Как сообщили в пресс-службе финансовой организации, соответствующее постановление подписал председатель Роман Головченко. Выпуск этой купюры связан с плановой актуализацией дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года и с заменой ветхих и поврежденных денег. Правительство ЮАР выделило 2,5 миллиона долларов на помощь африканским странам в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола, зафиксированной в Демократической Республике Конго и Уганде, пишет ТАСС. Подчеркнуто, что эта поддержка будет способствовать укреплению важнейших операций по реагированию, включая континентальную координацию, эпидемиологический надзор, лабораторные системы, оперативное развертывание, профилактику и контроль инфекций, трансграничную готовность и поддержку пострадавших общин.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью возможны кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-14, днем 18-19 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Лидская ГУП ЖКХ информирует, что в связи с отключением горячего водоснабжения лидскими тепловыми сетями с 18 мая 2026 года и плановым ремонтом печей, городская баня города Лида по улице Ленинская, 8, не будет работать с 18 мая 2026 года по 21 июня 2026 года. Приносим извинения за временные неудобства.

0: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
1: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
2: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
0: Работаем даже по субботам.
1: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
0: Белспецгаз. Газ для вас.
3: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80154-54-2980.
4: Достоверно.
5: Оперативно.
6: Качественно. С любовью.
4: С Лидской газетой.
6: Поспеши подписаться на любимое издание.
4: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
7: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, со знанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. Заработка.

0: Дневной сеанс.
1: Привет всем киноманам, 14 часов 16 минут, время и вас порадовать подарком. Для киноманов разыгрываю цилиндр замка и 5 ключей от предприятия по изготовлению окон и дверей с ПВХ Real Plast, которое находится по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. По правилам этого розыгрыша мы с вами слушаем отрывок из какого-то кинопроизведения. Ваша задача определить, какую картину я загадала и прислать ее название на номер 9703. Мне кажется, тут все понятно. Отрывок длится 17 секунд. Давайте его послушаем.
2: Мой Джейк, куда ты? Остановись. Мой Джейк.
3: Без приказа огонь не открывать.
4: Легкая цель.
5: Убьем сейчас, они атакуют. Пусть зайдет на борт.
1: Вот такой вот драматичный отрывок на сегодня. Из какого же он произведения? Как точно произведение называется? 9703, жду варианты.
0: Дневной сеанс.

0: Ну что, пора подводить итоги, но перед этим, конечно, мы еще раз послушаем отрывок, и я сделаю небольшую подсказку. Есть ответы частично верные, а вот целиком верного ответа нет. Я действительно загадала картину, фильм, в котором три части. И вот загадана одна из них. И правильным ответом я засчитаю именно того слушателя, кто назовет мне часть. Тут не особо сложно, действительно, по отрывку слышно, какая часть картины загадана. Больше ему ничего не могу подсказать. Еще раз слушаем отрывок.
1: Мой Джейк, куда ты? Остановись! Мой Джейк!
2: Без приказа огонь не открывать!
3: Легкая цель.
4: Убьем сейчас, они атакуют. Пусть зайдет на борт.
0: Ну что ж, обновляю. И да, все-таки вижу ответ. Действительно, сегодня я загадала фильм «Аватар. Путь воды». Гремел достаточно громко до того, как вышла третья часть. Это «Пламя и пепел». Ну, здорово, что вы еще помните о существовании «Путь воды». Слушайте, недавно посещали мысли вообще целиком все три части пересмотреть. Не знаю, потяну или нет. Ну ладно, не буду больше затягивать. Победителем нашим сегодня становится слушатель. Последняя цифра номера телефона 8947. Аплодисменты для вас звучат, и именно вам достается цилиндр замка и 5 ключей от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Риэлпласт». Подарок забирайте в «Лидия» по адресу Дзержинского, 73.
5: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
0: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Все по-вкусному, все с любовью. Именно так готовят продукцию на Лидском хлебозаводе. Свежий румяный хлеб с хрустящей корочкой, ароматную выпечку, необыкновенно вкусные торты и нежные пирожные. Лидский хлебозавод заботится о качестве своей продукции, поэтому здесь используют натуральные ингредиенты и традиционные белорусские рецепты. Лидский хлебозавод. По-домашнему вкусно.
2: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межлесничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону плюс 375 44 552 47 54.
3: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Real Plast предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
4: Наш адрес: Дзержинского, 73.
3: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Real Plast. Стиль и качество для вас.
5: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
6: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» — тут Пинск Древ. Годная срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте pinskdrev.com.
7: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54 29 80.
8: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
7: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8-0-154-54-29-80.
9: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
10: Уважаемые граждане, незаконное хранение, оборот, эксплуатация или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов либо авиамоделей влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, если такие действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, то наступает уголовная ответственность.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает малооблачная погода. Днем без осадков, ночью осадки возможны. Северо-западный ветер 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 14 градусов со знаком плюс, а днем до 19 тепла.
2: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: Часов 1 минута, новый музыкальный час. В нем слушаем новинку Yesterday. Появится группа «Градусы». Также Мейбл в этом часе. Много музыки, новости, прогноз погоды. В общем, все самое интересное для вас. Оставайтесь с нами.
0: Ты слушаешь

0: Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В Лиде стартовал информационно-образовательный проект Национального олимпийского комитета и Белорусской олимпийской академии «Олимпийские встречи». Он направлен на продвижение олимпийских ценностей, популяризацию достижений белорусских спортсменов и развитие личностного потенциала. Акция состоит из серии встреч молодежи и трудовых коллективов с чемпионами и призерами Олимпийских игр. Первой площадкой проекта стала средняя школа номер 1 города Лиды. На вопросы учащихся 8-11 классов ответили Дмитрий Довгаленок, Андрей Барбашинский, Ирина Лещенко и Антон Смольский. Именитые атлеты встретились и с представителями трудовых коллективов, обсудили продвижение здорового образа жизни в корпоративной среде и роль спорта как объединяющего фактора. 12-летний Дамир Набиев из Лиды занял второе место в первом сезоне вокального телешоу «Фактор бай дети». Каждое его выступление неизменно приковывало внимание зрителей. Харизма, безупречный вокал и артистизм – именно эти качества помогли юному дарованию завоевать сердца поклонников. О том, как Дамир Набиев пришел в музыку, почему выбрал вокал и кто вдохновил его на участие в проекте, смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. В Гомеле стартовал двухдневный экономический форум. Среди главных тем – новые технологии, агропромышленный комплекс, туризм и применение искусственного интеллекта. Особое внимание уделять сессии «Женщина в бизнесе». В работе примут участие делегации из 13 стран, представители власти, бизнеса и науки. Среди них Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Япония. Также заявлено об участии нескольких регионов России. В рамках форума запланировано подписание коммерческих документов и договоров о взаимном сотрудничестве организаций, вузов и субъектов бизнеса. Британская радиостанция Radio Caroline по ошибке объявила в эфире о смерти короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает издание The Independent. В публикации говорится, что после объявления трансляция была прекращена на 15 минут. Когда ведущие вернулись в эфир, они извинились за возникшую путаницу. По их словам, объявление было сделано из-за компьютерной ошибки. Как пояснил директор радиостанции Питер Мур в социальной сети Facebook, на радио есть заранее записанная на случай смерти монарха программа, которая случайно была выпущена в эфир. Он также принес извинения королю Великобритании Карлу III и всем слушателям за этот инцидент.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью возможны кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-14, днем 18-19 градусов тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80154-54-2980.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.

Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80154 54 29 80. На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм «Лидер

0: Можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
1: Мама. Это самая сложная работа в мире. Это наше первое слово. Это любовь и забота. Быть мамой – самое большое счастье.
2: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
3: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
4: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

пока группа «Градусы» поднимает температуру нашего эфира, «Градус» в нашем инстаграм не опускался с момента публикации фотографий наших конкурсанток. В конкурсе «Мисс Весна» лидер ФМ. 20 красивейших девушек, за них огромное количество поддержки. Если еще не поддерживали свою конкурсантку, переходите в наш инстаграм, подписывайтесь и голосуйте. Ты слушаешь?

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает малооблачная погода. Днем без осадков, ночью кратковременные осадки возможны. Северо-западный ветер 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 14 градусов со знаком плюса, днем до 19 тепла. Я на сегодня с вами прощаюсь. Меня зовут Милена. Спасибо, что этот день провели в нашей компании. Пока и услышимся завтра.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье. Ask yourself.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Одна из лидирующих позиций у команды Лидского района по итогам участия в областной олимпиаде по учебным предметам среди учащихся второй ступени общего среднего образования. Учащиеся значительно улучшили результаты 2025 года. Ими завоевано 149 дипломов, что на 12 больше, чем в прошлом году. На Личине завершились республиканские профилактические мероприятия в отношении водителей грузовых транспортных средств. Они проходили с 14 по 20 мая. Об итогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: В период мероприятия был задействован скрытый смешанный контроль за дорожным движением, а также камеры видеонаблюдения для выявления нарушения правил дорожного движения со стороны грузовых автомобилей. Всего было выявлено 20 нарушений среди водителей большегрузных автомобилей. Наиболее распространенными остались игнорирование требований дорожных знаков и дорожной разметки, пользование мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук, а также игнорирование обязательного пристегивания ремнем безопасности и перевозка грузов.
1: Цифровой суверенитет, информационная безопасность и вызовы эпохи искусственного интеллекта стали ключевыми темами масштабного форума. Более 230 ученых из Беларуси, России, Казахстана, Китая, Сербии и других стран собрались в Гродно на международную научно-практическую конференцию. Они обсуждают роль Всебелорусского народного собрания в условиях цифровой трансформации, современные информационные угрозы и влияние искусственного интеллекта на политические процессы. В индийском столичном регионе Дели на фоне продолжающейся аномальной жары фиксируются перебои с электроэнергией, об этом пишет Белта. Температура воздуха в Дели превысила 45 градусов. По прогнозу метеорологического департамента Индии, аномальная жара сохранится как минимум до 26 мая. Метеорологи предупредили население о риске тепловых ударов и рекомендовали ограничить пребывание на открытом воздухе в дневные часы.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью возможны кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-14, днем 18-19 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Организации на постоянную работу требуется телеоператор. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
3: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
4: Такая разная. Такая самобытная, такая яркая, уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну, путешествуйте по Беларуси.
5: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
6: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
7: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
8: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
6: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
5: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
6: Перейдите по этой ссылке.
5: Скачайте файл.
6: Мне нужны ваши персональные данные.
1: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино. 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Коронила. Начинаем.
0: Все кино.
1: В конкурсе 79-го Каннского кинофестиваля показали новый фильм румынского режиссера Кристиана Мунджио «Фьорд». После премьеры зрители устроили ленте 12-минутные овации. Главные роли во «Фьорде» исполнили номинанты на «Оскар» Себастьян Стен и Ренате Рейнсве. Сюжет рассказывает о религиозной паре, которая вместе с 5 детьми переезжает из Румынии в Норвегию. Однажды в новой школе у одной из дочерей учителя замечают синяки. Они инициируют расследование, в результате которого у родителей забирают детей.
0: Все кино.
1: Также в Каннах показали новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр». Картина заняла второе место в рейтинге зарубежной прессы ежедневного фестивального журнала «Скрин», получив 3,2 балла. На первом месте «Отечество» Павла Павликовского, на третьем – внезапно Рюсюка Хамагути. «Минотавр» – первый фильм Звягинцева за 9 лет. Его предыдущую драму «Нелюбовь» также показывали в основном конкурсе «Канн», где она получила приз жюри. Режиссер назвал неоценимой возможность снова попасть на смотр после такого долгого перерыва в съемках.
0: Все кино.
1: Стрим-сервис Disney Plus официально работает над телевизионной адаптацией «Заколдованной Эллы». Одним из продюсеров выступит Энн Хэтуэй, снявшаяся в одноименном фильме 2004 года. Над сценарием сериала работает Илана Уолперт, а позицию шоураннера займет Бен Шварц. «Заколдованная Элла» является адаптацией книги Гейл Карсон Левайн. В центре сюжета – 16-летняя Элла, получившая в детстве дар повиновения. Повзрослев, героиня отправилась на поиски феи, которая одарила ее этими чарами. Картина с Энн Хэтуэй провалилась в прокате и была неоднозначно воспринята критиками. Актерский состав и дата релиза сериала пока неизвестны.
0: Новости и премьеры. Сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.
2: Вновь минор заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 54-9501, 54-36-05, 54-32-77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
3: Наш адрес: Дзержинского, 73.
2: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
4: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межлесничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону плюс 375-44-552-47-54.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните +375 29 582 34 81. «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло. Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает малооблачная погода. Днем без осадков, а ночью возможны осадки. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 14 градусов со знаком плюс, а днем до 19 тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. FM. Тебе понравится.
3: Would you dance?

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Оформить и получить договор на целевую подготовку в медицинские университеты теперь можно в Лидской ЦРБ. В этом году изменились правила выдачи таких документов. Оформлять и выдавать целевые договоры будут как в медицинских университетах, так и в региональных органах управления здравоохранения. Один из пунктов оформления и выдачи целевых договоров работает на базе Лидской центральной районной больницы. Здесь заключить договор могут не только лидские абитуриенты, но и жители Новогрудского, Ивевского и Вороновского районов. В Лидской ЦРБ уже оформлено более 20 договоров на целевую подготовку. Наибольшей популярностью среди абитуриентов пользуется специальность «Лечебное дело». Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 22 мая. С 9 до 12 часов в населенном пункте Белица по улице Молодежной. С 9.30 до 17.00 в населенных пунктах Петры, Далекие по улицам Школьной, Новой, Первомайской, Железнодорожной и Гагарина. В связи с ремонтом линии электропередачи. Правительство выделило финансирование для образовательного проекта «Школа-21». Средства будут направлены из внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минсвязи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. «Школа-21» – это международный образовательный проект, который уже действует в России и Узбекистане. Его запуск в Беларуси обеспечит гражданам доступ к бесплатному IT-образованию, независимо от уровня предварительной подготовки и наличия дипломов. Международная федерация воднолыжного спорта отменила все ранее действовавшие ограничения в отношении белорусских спортсменов. Об этом пишет Белта со ссылкой на Министерство спорта Беларуси. С 1 июня решено допустить наших спортсменов к участию во всех международных соревнованиях под государственным флагом. Белорусские воднолыжники более 4 лет выступали на международных стартах в нейтральном статусе.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью возможны кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-14, днем 18-19 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Филиалу закрытого акционерного общества «Белсалтрейд» деревня Доржина постоянную работу требуется. Главный энергетик, заработная плата 2400 рублей. Эколог – 1600 рублей. Аппаратчик производства технической продукции – 1900 рублей. Слесарь по ремонту автомобилей – 1700 рублей. Слесарь-ремонтник – 1800 рублей. Водитель автомобиля категория D – 1600 рублей. Машинист расфасовочно-упаковочных машин – 1600 рублей. Водитель автомобиля категория CE – от 2200 рублей. Контактный телефон +375 29 66 11 341. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
1: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
0: Работаем даже по субботам.
1: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
0: Белспецгаз. Газ для вас.
2: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
3: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бродная срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3048 и на сайте Пинск Древ.
4: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54 29 80.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали» – суши-бар «Суши Ми».
1: Алло, это «Суши Ми»?
0: Да, чем вам помочь?
1: Мы тут собрались большой компанией. Хотим вкусно и сытно поесть.
0: Поняла, уже в пути.
2: «Суши Ми» – это вкуснейшие роллы, пиццы, воки и поке. Все, что необходимо для ужина в дружеской компании. У нас действуют выгодные предложения комбо и ланчасы, а также скидка на первый заказ 15% через приложение. Заказывайте по номеру плюс 375-33-99-252-99 или на сайте sushimi.com. Приятного вечера! Сушими.бай.
3: Лидер FM. Поехали! 6+.
2: Всем хорошего вечера, замечательной дороги. Гигантский лимузин перекрыл проезжую часть в час пик. Очевидец этой истории поделился ей в интернете. Рассказал, что двигался в автобусе, когда на перекресток стал выезжать лимузин. Во время движения он сломался и застрял, перекрыв все полосы движения, из-за чего транспортный поток остановился. Длина лимузина не указывается, но судя по фотографиям, он очень больших размеров. Его не то что сдвинуть с места сложновато, перегнать его даже на тротуар невозможно из-за его больших габаритов. Ситуация довольно курьезная, особенно если этот лимузин арендовали для какой-нибудь вечеринки. Насколько длительной получилась задержка, не уточняется, но хочется верить, что неприятность была устранена максимально быстро. Всем отличной дороги, соблюдайте правила дорожного движения.
3: Ты слушаешь.

0: так плохо.
1: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
2: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Унитарное предприятие «Гродно-Вторчермет» покупает в неограниченном количестве у физических лиц бытовой металлолом. Расчет наличными в тот же день. Все подробности по телефону 71 68 А1 МТС Лайф.
3: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
2: Лидская ГУП ЖКХ информирует, что в связи с отключением горячего водоснабжения лидскими тепловыми сетями с 18 мая 2026 года и плановым ремонтом печей, городская баня города Лида по улице Ленинская, 8, не будет работать с 18 мая 2026 года по 21 июня 2026 года. Приносим извинения за временные неудобства.
5: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
6: Я не успел купить стройматериалы! Не успел! Не успел купить!
7: Спи, дорогой! С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
6: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.

0: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80154-54-29-80.
1: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает малооблачная погода. Днем без осадков, а ночью возможны осадки. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 14 градусов со знаком плюс, а днем до 19 тепла.

0: тебе понравится.
1: Стой. Лок.

0: Дер ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде стартовал информационно-образовательный проект Национального олимпийского комитета и Белорусской олимпийской академии «Олимпийские встречи». Он направлен на продвижение олимпийских ценностей, популяризацию достижений белорусских спортсменов и развитие личностного потенциала. Акция состоит из серии встреч молодежи и трудовых коллективов с чемпионами и призерами Олимпийских игр. Первой площадкой проекта стала средняя школа номер 1 города Лиды. На вопросы учащихся 8-11 классов ответили Дмитрий Довгаленок, Андрей Барбашинский, Ирина Лещенко и Антон Смольский. Именитые атлеты встретились и с представителями трудовых коллективов, обсудили продвижение здорового образа жизни в корпоративной среде и роль спорта как объединяющего фактора. Одна из лидирующих позиций у команды Лидского района по итогам участия в областной олимпиаде по учебным предметам среди учащихся второй ступени общего среднего образования. Учащиеся значительно улучшили результаты 2025 года. Ими завоевано 149 дипломов, что на 12 больше, чем в прошлом году. 12-летний Дамир Набиев из Лиды занял второе место в первом сезоне вокального телешоу «Фактор бай дети». Каждое его выступление неизменно приковывало внимание зрителей. Харизма, безупречный вокал и артистизм – именно эти качества помогли юному дарованию завоевать сердца поклонников. О том, как Дамир Набиев пришел в музыку, почему выбрал вокал и кто вдохновил его на участие в проекте, смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Лида примет матчи серии «За золото» чемпионата Беларуси по баскетболу. Первый из них пройдет уже сегодня. На площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» встретятся Гродно 93 и Минск. Начало в 19 часов. Вторая игра состоится в субботу в 12:00. Затем команды переберутся в Минск.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью возможны кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 11-14, днем 18-19 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В КСУП Писковцы на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтань» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
4: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону плюс 375-44-552-47-54.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
5: Строительный магазин «Иголенька» по первому переулку Александра Невского 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа и инструментов до отделочных материалов и строительных смесей.
6: Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6.

0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 73.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Приглашаем «Витасвет». Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики «Витасвет». Лида, проспект Победы, 29.

0: Лидская ГУП ЖКХ информирует, что в связи с отключением горячего водоснабжения лидскими тепловыми сетями с 18 мая 2026 года и плановым ремонтом печей, городская баня города Лида по улице Ленинская, 8, не будет работать с 18 мая 2026 года по 21 июня 2026 года. Приносим извинения за временные неудобства.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
4: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бронь на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте Пинск Древ.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: Белспецгаз. Газ для вас.
0: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм «Лидер ФМ 94».

0: Отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает малооблачная погода. Днем без осадков, а ночью возможны осадки. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 14 градусов со знаком плюс, а днем до 19 тепла.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко.

0: Вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: В год белорусской женщины мы вновь обращаемся к тем, чья жизнь стала символом служения национальной культуре. Зинаида Яковлевна Мажейко – личность, которая по-настоящему вернула нам наш голос. Ее часто называют матерью белорусской этномузыкологии. И это не преувеличение. Именно она, рискуя собственным здоровьем, объездила все, даже самые отдаленные уголки страны, чтобы записать и спасти от забвения народные напевы. Родилась она в 1933 году в Орше. Один случай из ее военного детства ярко характеризует эту мужественную женщину. Маленькая Зина сочинила и

0: и открыто пропела перед немецкими солдатами песенку с припевом «Швайне Гитлер, а гуд Сталин». За ней даже гнались на танке, но девочке удалось спастись. Этот эпизод показывает ее непокорный характер. Но главным подвигом ее жизни стала наука. Более 45 лет Зинаида Мажейко посвятила Институту искусствоведения Академии наук БССР. Она объездила тысячи деревень на тракторах, мотоциклах и пешком, записывая обрядовые песни, которые рисковали исчезнуть навсегда. Ее книги, среди которых «Песенная культура белорусского Полесья» и «Календарно-песенная культура Беларуси», стала настольными для исследователей всего мира. В 1987 году она получила звание заслуженного деятеля искусств Беларуси, а через 7 лет стала лауреатом государственной премии. За подготовку пластинок белорусского фольклора она была удостоена гран-при ЮНЕСКО. В год белорусской женщины мы благодарим Зинаиду Мажейко за то, что она не дала угаснуть огню родной культуры, сохранив наш голос для будущих поколений.
1: Самые талантливые.
2: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
1: Самые красивые.
3: Мисс Беларусь!
1: Самые отважные.
4: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
1: Женщины Беларуси.
5: Лидер ФМ. С нами вечер будет приятный.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Организации на постоянную работу требуется телеоператор. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
1: Достоверно.
2: Оперативно.
3: Качественно. С любовью.
2: С Лидской газетой.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
4: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
5: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает малооблачная погода. Днем без осадков, а ночью возможны осадки. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 14 градусов со знаком плюс, а днем до 19 тепла.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 23 мая, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей нашего региона ответит управляющий делами райисполкома Ирина Юч. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. Оформить и получить договор на целевую подготовку в медицинские университеты теперь можно в Лидской ЦРБ. В этом году изменились правила выдачи таких документов. Оформлять и выдавать целевые договоры будут как в медицинских университетах, так и в региональных органах управления здравоохранения. Один из пунктов оформления и выдачи целевых договоров работает на базе Лидской центральной районной больницы. Здесь заключить договор могут не только лидские абитуриенты, но и жители Новогрудского, Ивевского и Вороновского районов. В Лидской ЦРБ уже оформлено более 20 договоров на целевую подготовку. Наибольшей популярностью среди абитуриентов пользуется специальность «Лечебное дело». По 1 октября проводится республиканская межведомственная программа «Забота». Главная цель – обеспечение максимальной трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних, особенно состоящих на различных видах учета в летний период. Предупреждение правонарушающего поведения, формирование навыков здорового образа жизни и осознанного отношения к здоровью и окружающей среде, развитие интеллектуального, духовного потенциала, творческих способностей и интересов детей, активное приобщение к различным видам деятельности. Лидский РОВД просит родителей усилить контроль за своими несовершеннолетними детьми и обеспечить их трудовую и досуговую занятость во внеурочное время и в летний период. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Но сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс номера МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация размещены на нашем сайте lidanews.by.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью возможны кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 11-14, днем 18-19 градусов тепла.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: ты слушаешь.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.